0: All right, some breaking news that's coming in. Russian President Vladimir Putin has met with the American envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. And according to the Russian state television, Putin has told the U.S. officials that the situation over the Ukraine war is not simple.
1: What matters is trust and comfort with those who serve as brokers. And you have been enjoying our full trust, and it's been quite convenient for us to work with you. So it is our pleasure to have you. Warm welcome, gentlemen.
2: Thank you.
1: So, first of all, President Putin, thank you so much for having us.
2: Во-первых, господин президент Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы принимаете нас сегодня здесь.
1: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
2: Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета, господин Дмитриев, господин Ушаков, Джеред и я, и мы говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных.
1: Some thank yous. President Trump sends you his best wishes.
2: Благодарю вас, господин президент. Президент Трамп попросил меня передать вам самое наилучшее пожелание.
1: The Gilman family is incredibly indebted to you and thanks you very, very much for Bob Gilman being allowed to come home.
2: Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой.
3: Это они должны благодарить президента Трампа. Это он обратился с вами.
1: They must thank President Trump. It was his initiative. They have thanked President Trump, but they thank you also, sir.
2: Они поблагодарили президента Трампа, но, господин президент, они также благодарят и вас.
1: Thank you. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
2: Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти 3 дня с тем, что не по Киеву, не по Москве не будут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти 3 дня.
3: Нам это просьба поступило по официальным каналам, или по каналам спецслужб, или по каналам Министерства иностранных дел.
1: We received this request via special channels, the specialized services and the foreign ministry channel. To pause the strikes against Kiev.
3: Буду соответствующую команду и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносить.
1: And I gave an order, a respective order, starting from this midnight. There has been a pause in the strikes.
3: Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила порядок, снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и по Москве.
1: Well, I'd like to note that the Ukrainian side also considerably reduced the pace of orders by an order of like 10 against our territory and Moscow.

0: All right, some breaking news that's coming in. Russian President Vladimir Putin has met with the American envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. And according to the Russian state television, Putin has told the U.S. officials that the situation over the Ukraine war is not simple.
1: Well, what matters is trust and comfort with those who serve as brokers. And you have been enjoying our full trust. It's been quite convenient for us to work with you. So it is our pleasure to have you. Warm welcome, gentlemen.
2: Thank you.
1: So, first of all, President Putin, thank you so much for having us.
3: Господин президент Владимир Владимирович, я благодарю вас за то, что вы принимаете нас сегодня здесь.
1: We were sitting outside just now, me, Jared, and Carol, and then Yuri joined us, and we were all talking about when we retire, we'll have all these incredible stories and incredible memories, and yours will be right at the top of it all.
3: Мы ждали этой встречи сегодня, и мы были за дверьми этого кабинета, господин Дмитриев, господин Ушаков, Джеред и я, и мы говорили о том, что когда мы выйдем на пенсию, у нас будет очень много историй, которые мы можем вспомнить, и общение с вами будет одной из самых лучших и самых памятных.
1: Some thank yous. President Trump sends you his best wishes.
3: Благодарю вас, господин президент. Президент Трамп попросил меня передать вам самые наилучшие пожелания.
1: The Gilman family is incredibly indebted to you. Thanks you very, very much for Bob Gilman being allowed to come home.
3: Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой.
4: Это они должны благодарить президента Трампа. Это он обратился с вами.
1: They must thank President Trump. It was his initiative. They have thanked President Trump, but they've thanked you also, sir.
3: Они поблагодарили президента Трампа, но, господин президент, они также благодарят и вас.
1: Thank you. I want to thank you for endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these 3 days that allowed us to be able to come here in a safe manner.
3: Господин президент, я хотел поблагодарить вас за то, что вы, Российская Федерация, согласилась на прекращение огня на эти 3 дня с тем, что не по Киеву, не по Москве не могут наноситься никакие удары, с тем, чтобы это позволило нам прилететь сюда в безопасном режиме в эти 3 дня.
4: Нам это поступило по официальным каналам, и по каналам спецслужб, и по каналам Министерства иностранных дел.
1: We received this request via special channels, the specialized services and the foreign ministry channels.
4: Прекратить удары по Киеву.
1: To pause the strikes against Kiev.
4: Я буду соответствующую команду, и с 0 часов сегодняшних суток эти удары по Киеву не наносятся.
1: And I gave an order, a respective order, starting from this midnight. There has been pause in the strikes.
4: Хочу отметить, что и украинская сторона значительно снизила порядок, снизила удары по территории Российской Федерации, в том числе и украинской.
1: Well, I'd like to note that the Ukrainian side also reduced, considerably reduced the pace of orders by an order of like 10 against our territory and Moscow.
4: Украинские власти опубликовали свой призыв к более широкому перемирию на 3 дня, но об этом мы с ними никогда не говорили.
1: The Ukrainian authorities published their call for a broader ceasefire for 3 days, but this was something we did not agree upon with them.
4: Но мы сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса и посредников в вашем лице и, может быть,
1: So we will do our utmost to provide for the safety of the negotiations and the brokers in your face and also your team. Thank you.
3: Благодарю вас.